Сегодня вечером в программе «Открытое небо» мы будем служить вместе. Я Айвар Сузулынч, и вы, дорогие радиослушатели Шевакара, Рэдди Матвардес Дебес, мы с Калпосим Копа. Эс Айвар Сузулынч, и вы, дорогие радиоклосейтаи. Лай славец, кунгсе Иисус Христос, да будет прославлен Господь Иисус Христос. Отец Небесный, Дебес Таус, благослови. Благослови наше совместное время привождения у Твоих ног. Кунг святый шолай, куд мы сесам пе Тавам каям. Мы хотим слышать слово от Тебя. Мы сгребам зердать варду, но от Тевис. Мы хотим всю честь, всю славу, поклонение дать, принести Тебе. Мы сгребам Те угнесть году, он славам патейцим пе луксми Тео вениги. Лай мусу двесела сайстас ар Теви, чтоб души наши соединялись с Духом Святым. Вся хвала. Да будет Тебе вся слава, лай. Ir Tev, vadi mūs, svētais gars, vidī nās Duhu Svitoj. Duham atkravienie ar tās klāsums gadru, ar gudrības garu, Duham mudrasti, Duham istini, ar patiesības garu. Vai imi Isusa Hristā, Jēzus Kristus vārdā. Amen. I vnačāļi es aģitāju psalom numer 132, es nolasīšu 133. psalmu. Kak hrašo i kak prijātna žīt brātiem vmēstē. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его. Как роса ермонская, сходящая на горы Сионские. Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки. Давида свецельная кудзесма, 736 псалмс. Редзи, цик яуки он цик мили, кад брали копа дзиво венпратиги. Tas ir kā dārga eļa, kas pilno galvas bārdā, Ārona bārdā un notek uz viņu drēbju vīlēm. Tas ir kā Hermona rasa, kas nokrīt uz Cianas kalniem, jo tur tas kungs ir apsolījis svētību un dzīvību mūžīgi. Amen. Vienprātības psalms, vienprātības dziesma. Tikai psalom īdina dušie vienprātība. Жить братьям вместе в одном духе. В контексте Нового Завета в одном духе. Это двена гора, я у нас дерибь, с контекста. Мало того, что мы можем душою дружить, это не только, когда мы с вами двеселись будут венаты, но гора. И у нас есть памат, ибо у нас есть основание. Крепкая, сильная, и мумсе стыпрс памац. Иисус Христос варц. Слово Иисуса Христа. Его имя. Виня варц. Парвисом. Над всеми. В всех. Имею в виду верующих. Висуас. Тицигайос. Он счислый ритас. Венпратибас. Памац. Он виналга кады лайки будут. И независимо, неважно, какие времена. Но, чтобы это единство было в имени Его Духом Святым. Лай ши венпратый будто виня варда, виня гора, виням пар году ум славу. Ему во славу и честь. Я ши дена ир тек свинаэта дезган плаши. Он тика свинаэта дезган плаши. На этот день празднуется особенно в латышском народе, мне так кажется. И пошло латвешу виду. Но и не только среди латышей, не только среди латышей, бет. Праздник, многие уже теперь мы знаем, христиане, даудиамес протам зинам, что истоки этого праздника языческие, каши шо святку исцел смир паганиска. Но это не значит, что ныне все так и празднуют. Бет эс нену зиме кашу ден та висарисвин. Я думаю, что в нынешние времена мусденос этот праздник превратился в такое... Ну, семьи собираются вместе, да, выпивают, да, кушают, радуются. Я Димена Сана Копаум прецаюсь, да, дзиногунс, курс, жгут костры. И, может быть, там ничего языческого нет. Варбутур некат, да, поганый канал. Изнемот, протам, стека, сто обзинат и пекот. Кроме, конечно, тех, кто сознательно, осознанно приветствует язычество. Бет, но псалом говорит, бет псалом сака. Цик яуки он цик мили, кад брали
kopā dzīvo vienprātība. Par kādiem brāļiem viņš runā? Kā хорошо и как приятно жить братьям вместе. О каких братьях он говорит? Братьях во Христе, которых Христос называет братьями. Tos, kurus Kristus sauc par brāļiem. Tātad, vai tie būtu valsts svētki, vai tie būtu tautas svētki, būtu to праздник государственный или народный или какой-либо другой, vai kādi citi svētki. Svarīgākais ir turēties pie tā, kas te ir rakstīts. Brāļiem dzīvot kopā vienprātīgi. Žīt brāķiem vmēstie družina, v одном духе, в истине, garā un patiesībā. В истине, в духе, в одном духе. Un es domāju, ka šis ir tas pamats, ko mums nevajadzētu pazaudēt vienalga kādos svētkos arī šajos. И это есть то основание, чтобы нам не надо было бы потерять в никаком празднике. Может быть, даже в особенно в этом. Varbūt īpaši šajos. Turēties pie Kristus. Если мы в семье, ja mēs esam ģimenē, kur šos svētkus svin, vienalga kā viņus tur sauc un kādā veidā to svin, неважно. Если мы в семье, среди родственников или друзей, где празднуется этот праздник, и уже не столь важно, как его и каким образом его празднуют, но важно твое и мое сердце. И первый вопрос, наверное, что нам следует задать, он первый вопрос, кас мус буту яудет, вай ман ир я пьедалас? Svētkos, kuros mani aicina, un es saprotu, kad viņi nedos godu Dievam. Надо ли мне участвовать в празднике, которые, как я понимаю и вижу, где и куда меня приглашают, которые не будут давать честь и поклонение Богу нашему, Богу, которому я верю, которому ты веришь, которому мы верим. Dievam, kam mēs ticam, es un tu. Это, наверное, первый вопрос, самый важный. Участвовать мне, праздновать ли вместе с миром этот праздник. Tātad vai svinēt kopā ar pasauli šo svētkus. Es domāju, ka viennozīmīgi. Nē, я думаю, что однозначно нет. Но, конечно, есть исключения. Protams, ir izņēmumi. Исключения в каком смысле? Kādā, kā es to saprotu? Исключения, если я верую, я es ticu, я там должен быть, потому что я там могу нести Евангелие, свет миру сему. Jo es tur varēšu dot liecību, varbūt tiem ļaudīm, kurus es ikdienā nesatieku. Nu, я встречу людей, которых каждый день не встречаю, и я могу им указать на свет истинный. Не на времена года, не на силы земные или ритуалы какие-то, но на свет истины. Не visus šīs pasaules spēkiem vai saulgriežiem, bet uz patieso gaismu. Тогда, конечно, Богу надо слушать в первую очередь больше всего. Dievam vairāk ir jāklaus. Tātad es varu piedalīties arī tādos apstākļos. Ja mans mērķis ir nest gaismu un es jūtos aicināts un pietiekam stiprs to darīt. Если я чувствую зов, Господень, иди и рассказывай обо мне, тогда, конечно, надо участвовать. Но если мы, у нас не хватает силы, bet я jums, mums trūkst spēka, mums ir jāsaprot, нам надо понять, если у нас не хватает силы, поможет ли мне Господь в моей немощи. Vai man tas kungs palīdzēs manā nespēkā? Если у меня вера есть на его слово, ja man ir ticība viņa vārdam, то не смотри на свою немощь, то neskaties uz savu nespēku, bet skaties uz to kungu, но смотри на Господа. Если он тебя зовет, ja viņš tevi sauc, tadēj, тогда иди. Если нет, найди братьев, сестер, atrodi брались un māsas, ja tev tas kungs neaicina. Un jūs varat nākt kopā lūkšanās, lūgt svētību saviem namiem, dzimtām, malīca blagoslovenijas domu svojumu, radstvu svojumu, Latvijai, lūgt svētību. I, чтобы это
было это единство. И знай, он зыни, ка есть братья, которые будут в одном духе с тобою и в этот день. Тот зыни, когда ир праликас бус вена гора артеви ари шая лайка. Daudz viet būs, es tā ceru, ka daudz viet, ja tā, ka nadieju, šo mnogih mistāk būt streči hristiāna s praslavlēniem Gospada. Učiņ prosta. Gospada možna slavēt v ļuboje vrēmē. Ļoti vienkārši. To kungu var slavēt jebkurā laikā. Bēdās, priekos, negācijās, v nišķēstiek, v nizgoda, v sieranomi, každai dēļ. И всегда и в этот день можем славить Господа. Мы с каждым днем варам тейк то кунгу, погодинать меня варду. Ну, не есть вентульш. Меклея кату веню вар погодинать. Сликтака гадима, кот вай цаур интернету копа арка, арка дем тицибс брали масам, вайну славиот пелудзот, вайну клаусотес. Бет лабака, лабака и свейц. Но лучше это способ это быть в единстве, вместе, как жить братьям вместе, будут братьям вина, брата, копа. Йо копа ир веглак. Вместе легче. Когда мы вместе, мы больше можем радоваться в Господе, больше защищены от влияния мира сего. Когда мы сам копа, мы сам даудз вайрак пасаргаты, но шесть пасалы с гар, и так мы с йо, ибо в нас Дух Господень, и мы стараемся угодить Богу нашему. Йо мусо седе о гарсу месценш мес испатыкт савам девам. Еще раз повторюсь, велорейс откатошка, шо венпратибу мес соснедзам виня варда, виня патесиба, виня гара. Jēzus Kristus vārdā, gan personu vārdā, gan rakstītā vārdā, viņa apsolījumos. Iestumus, tas tikai v imiņi jūvo, kak v imiņi Isus Kristus, tak jūvo istiņa, što on skazal v slovi jūvo. I v duham jūvo. Šis ir tas pamats, lai tas vienmēr mūsos paliek. I da pribūdīt nas eta asnavainie va vieki vikov. Быть с ним, būt ar viņu. Jo tas ir kā dārga eļa, kas pilno galvas bārdā, āruna bārdā un notik uz viņu drēbju vīlēm. Это как драгоценная елей на голове, стекающий на бороду, бороду Аронову, стекающий на края одежды его. Дух Святой, Святais Gars, он с тобой, viņš ir ar mums, viņš ir ar tevi. Vienalga, kādi svētki būtu vai nesvētki. Būt to prāznik ili nie prāznik, Duh Svētoj hočet būt s tavoj i abitāt v tībie. Svētais Gars grib būt ar tevi un būt tevi. Viņš netaisās tevi atstāt pagānu svētkos. Un jūs varētu tevi atstāvļāt v kakīkto prāznikāk, jēzīčnikāk. Nēt. Nē. No ty neuhadī at Boga. Tu neej prom no Dieva. Не участвуй, не бери участие за столом злых духов. Не привинуйся галдам, кас ир паганским девям клац. Что это значит? Ко-то сназиме. Ну, во-первых, не под каждым тостом тебе надо говорить «да» или «аминь». Pirmkārt, jau nezem katra tosta, tu vari teikt āmen, protams, vai ne? Un, kad ceļ visi glāzītesi, kada visi padņemājot stakāni ili bakāli, vai arī tev jāceļ līdz, inā daļi tībie padņemājot savmēsties sa visiemi stakāni ili bakāli. Ugaždai Bogu, izpatīci Dievam, jo raksti saka, neapreibinājieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga, dzīve, bet to vēl gara pilni. Jo pavaicis vienom atkuda raspūtstva, no izpalņājieties Duham Svetim. I kākže nam izpalņāca Duham Svetim? Pēc duhovnie piesņi, gimni, dļa Boga. Dziedāt garīgas dziesmas, himnas, psalmus, psalmi, dļa Boga, Gospada našava. Dziedāt mūsu kungam. Un to jau ir iespējams darīt tikai brāļu starpā. Pasauli tev nepievienosies šādās dziesmas. Mīriņā dobri takie piesņi. Для Господа. Пасал шадз дзесмис не пенем.
Tāpēc, ja tev nav īpašs aicinājums iet un sludināt, поэтому если тебе нет призвания идти проповедовать, тогда прославляй Господа. Прославляй. Слава то Кунгу. Решай его святкос. Ну, мы с вами не сауксим, может, по святкам, но пришмо с тобой их день. Kas notiek pasaulē, katru dienu pasaulē iet savu ceļu, un mēs savu. Každēļ dienu, veď, mīr idiot svojim puķom, i mīr svojim puķom. Есть моменты, когда как бы какое-то зло или ритуал, или идолопоклонство, оно какое-то достигает какого-то пика, потом оно опять падает. Ir kaut kādas dienas un reizes, kad tā elku kalpība vai izlaidība sasniedz kaut kādu kulmināciju, un tad atkal krīt, tad ir mieles, no namda, no aružē, bet mums ir dots ierocis malītva, lūkšana. Praslavlēnie i malītva, pielūksmi, slavēšana un lūkšana. Mēs možam malītsa, štob eta duh mīra sigo nī imēl nikakova vlījānie na neukreplēnie duši čelovēčiskie, asobēna na христиан. И ипаши ус кристешем, лай шис пасаулс гарс, вай тас ляунайз гарс, кас мейдена доминет, не спей павердзинат, иесаистит каукадос ритуалос яунас двеселес, густит яунас двеселес. Штаб души не были порабещены и опленены, одурманены духом мира сего, лай dvēseles netop apreibinātas ir šīs pasaules netiklības vīnuma, bet mēs možam malīca, par to mēs varam lūgt. Un es domāju, ka tā būs tava sardze. Это будет твоя стража. Даже если ты один. Я понимаю, одному трудно. Vienam ir ļoti grūti lūgt, bet nu, tomēr, ja tu esi palicis viens, atceries. Помни, многие в такие праздники погибают. Daudzi šādos svētkos iet bojēji, ņemēju fiziski. Ir fiziski, v tom čislē, arī burtiski fiziski, bet garīgi, no duhovna. Многие погибают, многие одурманиваются этим духом мира сего. Daudzi to papreibināti šīs pasaules garu netiklības vīnu. Можем молиться, Господи, избавь. Kungs atpestī. Kungs sargi no ļaunā, aberigai at zlā, svaīk že, agradī, nedai v dušu pranīknuť vragu, neļauj cilvēka dvēselēm ieiet šiem kaut kādiem ļauniem maldu gariem, netiklības skurbuma gariem. Kungs sargi savējos, agradī svaīk, iet at narot un arī šo tautu, kungs atver viņiem acis redzēt, ka nīcība ir visi šie, svētki, kas nav veltīti tev, tas viss ir nīcība. Tie ir tukši. Viņi beidzās un paliek tukšums sirdī. Atkur ir glazā, štobu uvidīt, pačilstvot, šo tad prāznik, kde nepraslavļājušsa ty, kde tebie, kde tvoju imeni v pačote, ani pustīja. Ietu pustotu atkroj, štobu ļudi uvidīli. Štobu uvidīli zatvarēniem tvarca, lai viņi aiz radības ierauga radītāju. Svētī dabas tā šo tautu, kuras vidū mēs dzīvojam. Blagasliviet at narodu, sredī katorova mē živjām. Tibie adnamu čest, sīla, slava, paklanīja. Tev vienam visa slava, gods un pateicība. Jēzus Kristus vārdā, vai mēs Jēzusa Hristā. Amīn. Amen.